тень Карла. За мной растворенный, погубенный лета, годины, минуты, секунды, których już nie znajdę.